шесть, семь, один, один, шесть, семь, один, шесть, семь, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, пять, ноль, четыре, пять, один, пять, ноль, четыре, пять, семь, два, пять, ноль, один, семь, два, пять, ноль, один, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, шесть, семь, один, шесть, семь, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, восемь, три, два, восемь, четыре, семь, пять, два, восемь, четыре, семь, пять, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, восемь, три, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

0: Don't miss the Friday Mix Night on the Cybernetic Broadcasting System. Liftoff tonight at 9 p.m. Central Intergalactic Time. No fix without a mix. Mix. Mix. The Intergalactic FM Festival of 2026. May 14th, 15th, 16th, and 17th in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon. We are coming.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
5: Decompression. Decompression. Decompression.

0: Помалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.